перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета.

0: говорить об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных Отец наших, и все.

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд

опять в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая на

пошел с ним в разведку. Нет или да, не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной

сейчас, как тогда. А ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? В полях обезвреженный мир.

Мы так давно, не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки

взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

живым, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

бойся, родная. Мы вернулись.

о товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, шли товарищи.

родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

над ним высоки, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти.

всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

оба сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом,

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по пути.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим.

дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполит, политруки, а по-прежнему

ходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы,

когда мы шли, чтоб победить или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей пути похоронил, и стали белыми листьями.

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возврати тепло и свет весны. И было трудно умирать в последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день, последний день, последний день войны.

тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты.

ישראל, אשר לי דמוי. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. Четыре года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

Небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политрук приглашает.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

Смотрят с портретов друзья молчаливо. В памяти нашей сегодня и вечно.

И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежном.

мне в холодной землянке тепло от твоей.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

были прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на крабы. Прорыв идут штрафные батальоны. От 6.00

0: кто кому до вышки.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

Погружаемся мы и уходим под воду. Сколько дней не увидим небес синевы. Я прошу, вы за нас,

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

и все-таки мы победили, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах.

все-таки, и все-таки мы победили, и все-таки, и все-таки, и все-таки мы

смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

чтоб не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что...

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

Когда-нибудь потом наступит Божье время, и мудрая любовь зайдет на царский трон.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: мы поймем из жизни уходя.
1: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель.

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец

0: на русском радио.
1: Перрон вокзальный, звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой, а где-то в людном мире который год подряд

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

этот мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и

Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

реки. Небо все не плакало дождями, от обстрелов вился едкий дым. Танки возле города стояли, от обстрелов вился едкий дым. Танки возле города стояли, танки прорвались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу

пришли к нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

0: русском радио.
1: Не думай о секундах свысока,

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои мгновения.

кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с неба.

оно придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

товарища, от товарища, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи под снарядом.

родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

над ним высоки, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти.

это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву

хочется кричать, но промолчать. Давайте все встанем и стопкой помянем ребят, что когда-то

Вы в схватке со смертью, вы в схватке со смертью в пути. Вы в схватке со смертью.

братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

между нами живым. Все шептала она, чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь глаза.

0: Детском радио.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезжать.

сидею давно виски. Для меня вы еще не старый замполит, политруки, а по-прежнему

Курская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

0: на русском радио.
1: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было...

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту, и мне захотелось, пусть будет.

переглянутся, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся,

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски,

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать. Последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

тихонечко тает. Кто затих, кто живет

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

оба сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

плоть и стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел юнг.

0: на земле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей в воздухе и на земле.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

где скалы ветрам не помеха, помеха. На тропах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое, горное, горное.

и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

то ты прав, кто прав, то ты сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Мы поймем из жизни, уходя.
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец

За рекою церковь деревянная не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

0: на русском радио.
1: Перрон вокзальный, звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: памяти об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных Отец наших и всех.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

Падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

назад было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись на

нашел, даже если б хотел руки кверху. Поднявших всем живым, ощути моя польза отдел, как прикрытие используем павших.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

И все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, да соль возвращения, как мед на губах.

И все-таки мы победили. И все-таки мы победили.

0: на русском радио.
1: Не думай о секундах свысока,

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с ним.

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

товарища, от товарища, ой. Шли товарищи, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, шли товарищи, под

один, родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

помню рай, военкомат. Десант не годен, так-то брат. Таким, как ты, там не продыгай дальше смерть. Полы с тебя, какой солдат, тебя хоть с

Когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись и дальше пару слов без понижений. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал,

когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей пути похоронил. И стали белыми виски,

войны. Еще подвиги вдвоем несложно были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возврати тепло и свет весны. И было трудно умирать в последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

Давайте все встанем и стопкой помянем ребят, что когда-то

Мы в схватке со смертью в пути. Мы в схватке со смертью в пути.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

сны. И гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло, я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, я ни в тыл не стремился, ни судьбе под подол.

он кричал напоследок: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь, доносилось сквозь гул. Мы летали под Богом,

0: мучает совесть. У кого? У кого она есть? Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы. Нашей жизни короткой, как бетон полосы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну, а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, та война,

между нами живые, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Замечен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

глазах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним. Мы в груди

судьбы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

0: Русском радио.
1: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

стучал пулемет, снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родилась.

плоть и сталь. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом.

0: на русском радио.
1: Перрон вокзальный, звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медальон. Пусть перепишут всю историю.

0: об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших и всех святых,

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд

Летает над Москвой в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой. Друзья мне встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Жизнь я поспешно связал с клубом, звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с клубом, звездою. Я уж решил

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки

дали, и толпа на перроне, и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб.

что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

атаку не хочет совсем. Земля, как горелая каша. Восьмой раз возьмем мы ее насовсем. Свое возьмем, кровь.

Я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу, и закату прошу вас, порадуйтесь вы.

Было в начале, солгать не могу. Буксир молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с них далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

много дорогой.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары. Ваше слово на той войне, к сердцу путь самый верный выбрав, шло с гранатами наравне, со снарядами всех калибров. Вы бросали людей штыки, наносили врагу удары, замполиты, политруки.

0: побеждать и на смерть стоять. Наша главная партработа.
1: Хоть сидел давно в Москве,

Курская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда не

пошел с ним в разведку. Нет или да, не ухнет уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется, все так спокойно, негде раскрыться теперь. Но все-таки слышим нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? Покой только снится, я знаю.

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми листьями.

Он настал последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги твоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех.

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты.

отель, а шли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

ну хоть бы несчастный, ну хоть бы невидимый. Взлет мне хочется верить, что черные наши пушлаты дадут мне возможность

оборот, я только подумал. Чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно,

напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход. До развязки своей прошли б

0: ворванный форт. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть Москву.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

танки прорвались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат

пришли к нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.